0: настоящую историю написать, не эту историю.
1: Публика споняк о своей истории фалсы, шивон в исполнении древта, тяжши, я мне повестя инконтра тота диверу, да, ши, да, вонька нас тута на уминовский лоб, да, что мы бутон, требования в Корее, а мы типа, шапки за ши, но, да, ши, это за ним, ватушки, но, про, ватушки,
2: Dar pentru că am fost ca lucrurile astea, să nu știu lui. Pentru mine este important ca să nu mai aud că a fost mai bine.

дулачейцами, вода нам дуля печейцами, вода нам дуля. И весьма. Спецразмеля бегала, я базарит, смеян, маграм, и сэм, скрещавли, садка, мобили, мушался.